0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Io ti aspetto, mon amour.
1: Добро пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Первые российские пассажирские самолеты Ил-114-300 начали уже поступать заказчикам в России. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, на которого ссылается Life. Одновременно разворачивается серийное производство обновленного Ту-214. Еще два проекта МС-21 и импортозамещенный Суперджет находятся на этапе испытаний и сертификации, сказал вице-премьер. По его словам, создание собственного современного пассажирского флота обеспечит России технологический суверенитет. В американском штате Луизиана задержали россиянина с рекордной партией синтетического наркотика – почти 360 килограммов. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на офис шерифа. По данным телеграм-канала «Шот», 43-летний Антон Раков родился в Свердловской области. Во взрослом возрасте переехал в Петербург, где учился в ВУЗе, а оттуда вместе с женой и дочкой в 2015 году уехал в США. В Америке подрабатывал диджеем. Последний год ему грозила депортация за незаконное пребывание. Накануне его задержали за нарушение правил дорожного движения. Уже при осмотре в его грузовике обнаружили запрещенный груз. По местным законам ему грозит вплоть до пожизненного срока. ДТП с участием общественного транспорта произошло в центре Волгограда. У остановки «Детский центр» по улице Краснознаменская в центральном районе столкнулись трамвай маршрута номер 2 и легковой автомобиль. К счастью, пострадавших нет, об этом городским вестям сообщили в пресс-службе мэрии. ДТП произошло в среду в 17:30. По предварительной информации, виноват водитель легковой машины. Для оформления ДТП на место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Движение возобновилось в прежних границах буквально через 20 минут. На привокзальной площади Волгограда начали высаживать деревья. Начать работы по озеленению раньше не позволяла экстремальная жара. Сначала на территории разместят крупномеры, которые помещают прямо в грунт. Позже будут установлены растения в вазонах. Привокзальную площадь должны украсить клены, акации, яблони, черемуха, рябина и даже сосны. На клумбах будут можжевельники и гортензии. Фонтан детский хоровод готовят к запуску, пишут новости Волгограда. Спрос россиян на осенние поездки в Грецию и на Кипр за год удвоились. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на исследование. В Греции средняя стоимость ночи в отеле составляет около 10 500 рублей, на Кипре около 20. На 75% вырос интерес к Сербии, на 60% к Турции. При этом заметно снизился спрос на поездки в страны Западной Европы. Сильнее всего в Испанию, сразу на 82%. Реже россияне стали выбирать также Францию, Германию, Италию и Объединенные Арабские Эмираты. Доллар на четверг 83 рубля ровно, евро 95,78.
2: И погода на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
4: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Спонсор утреннего эфира на радио «Спутник» ООО «Медицинский центр Афина».
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес – проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Меня зовут Леонид Филиппов, и через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама.
3: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
6: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
7: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карт им показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, день не терпит пассивности и ожидания. Чтобы не остаться совсем в стороне, делайте хотя бы что-нибудь. Тельцы, не приветствуется упрямство и консерватизм. Традиционные осторожные решения не дадут нужного результата. Близнецы, хорошо бы проявить гибкость в организационных вопросах. Если у вас ее не хватает, призовите на помощь более гибкого друга или коллегу. Раки. Активизируются родственники или дела, связанные с домом или недвижимостью. Могут возникнуть новые ограничения. Львы. Желаемые известия могут запаздывать. Также не все сложится гладко с документами. Девы. День, когда можно действовать по инерции. Не тратьте силы там, где это не принесет немедленного и существенного результата. Весы. Возможны перегрузки и слишком радикальные решения. Берегитесь переутомления. Скорпионы, возможно, придется резко сменить курс. Неожиданное предложение переключат фокус вашего внимания. Стрельцы, вас охватит жажда свободы. Однако стоит быть осторожными. Перевозбуждение приведет как к поспешным решениям, так и к травмам. Козероги, достаточно нервозный день. Будут сдерживающие факторы, которые создадут ситуацию неопределенности. Водолеи. Импульсивные решения, принятые накануне, покажут свою изнанку. Придется заниматься вопросами, о которых вы даже не думали. Рыбы. Не все ожидания сбудутся. Возможно, подводные камни и внезапные остановки процесса.
4: Реклама.
5: Мам, ну когда же к тете Свете?
6: Завтра идем к стоматологу.
5: Ура!
6: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
1: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Фанаты «Гарри Поттера» добились изменения крупного строительного проекта стоимостью 430 миллионов фунтов стерлингов. В Великобритании прокладывали силовой кабель между Соединенным Королевством и Ирландией. И все бы ничего, но маршрут должен был пройти прямо через пляж Freshwater West Уэльси. А это место священное для поклонников Поттерианы. Именно здесь снимали сцену гибели и похорон эльфа Добби. Он изначально служил жестокой семье темных магов, но тайно рисковал жизнью, чтобы спасти Гарри Поттера. В финале второй части Гарри хитростью заставил хозяина подарить эльфу носок. По законам этого мира получение одежды означает свободу. Фраза «Добби свободен» стала интернет-мемом. А на побережье вырос стихийный мемориал, куда люди годами приносят раскрашенные носки. Когда менеджеры проекта по прокладке кабеля услышали о претензиях, они искренне удивились, мол, какой еще Добби? Это же вымышленный персонаж из книжки. Но после сотен гневных звонков инженеры поняли, что спорить с фанатским сообществом себе дороже. В итоге многомиллионный кабель перенесли. Правда, по иронии судьбы, в обход вымышленной могилы строители раскопали реальные археологические памятники эпохи Бронзового века. Но историки, кажется, возмущались меньше.

0: Все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
1: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
2: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
3: Телефон рекламной службы 52-62.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. На госуслугах у некоторых водителей появились старые штрафы за 2021 год. Причиной стал технический сбой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции. После устранения сбоя ошибочно появившиеся задолженности должны исчезнуть из личных кабинетов. Волгоградские аграрии собрали уже 5,5 миллионов тонн зерна. Регион полностью выполнил задачи по обеспечению продовольственной безопасности по хлебу. Овощей собрано 82 тысячи тонн, масличные культуры убраны на площади 80 тысяч гектаров. Уборка продолжается и завершится в установленные сроки, заявил губернатор Андрей Бочаров. Волгоградские энергетики сегодня работают в трех районах города. Плановые отключения света коснулись ряда домов и организаций в Дзержинском, Советском районе и больше всего адресов в Краснооктябрьском. Полный список адресов есть на сайте «Городские вести». Цены в России немного снизились, как пишет РБК, это происходит вторую неделю подряд. Особенно подешевели овощи, но при этом с начала года цены все равно выросли на 4,69%. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
3: Какой он вкус лета? Яркий, сочный, сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
4: 12+.
3: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».
5: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
4: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Нужна гибкая черепица? «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
5: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 августа 1928 года в Лондоне в эфир вышла первая в мире цветная телепередача. Трансляцию провел шотландский ученый-инженер Джон Берт. Изображение было слабым и мерцающим, да еще и крохотным, размером с почтовую марку, а цвета были только красный, зеленый и синий. Поначалу Берда считали чудаком. Однажды он пришел в редакцию газеты Daily Express рассказать о радио, которое показывает лица. Журналисты не приняли его всерьез. А вот когда ученый улучшил частоту сканирования картинки и показал репортерам другой газеты Times, ему поверили, появились инвесторы, плюс он вложил свои деньги, заработанные на производстве непромокаемой обуви, и основал собственную компанию Bird Television Development Company. Это она впервые передала телесигнал из Лондона в Нью-Йорк. Джон Берт не был изобретателем своего метода. Он выкупил патент на систему передачи цветного изображения у русского инженера Александра Полумордвинова, который не смог создать по-настоящему работающий образец из-за недостатка финансов. Берт доработал его идеи.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Я напомню, в любую минуту может прозвучать специальный сигнал нашей игры «Тонна арбузов». Как только его услышите, дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте большой вкусный сочный арбуз. Впереди на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Сосед, быстро тебе дом возвели.
3: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
2: Они крыши чинят.
3: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
4: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
5: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
6: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
7: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
6: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
7: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
9: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио «Спутник». 8 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности был объявлен в Волгоградской области минувшей ночью. Сообщение от РСЧС поступило в 1:47. Граждан предупредили о необходимости соблюдать простые правила безопасности. Сегодняшним утром аэропорт Волгограда работает в штатном режиме. Из расписания выбился только один рейс из турецкой Анталии. В Волгограде следователи проверяют информацию о травмировании 5-летней девочки в общественном транспорте. Как сообщили в областном следственном управлении СКР, происшествие случилось 10 августа на одной из остановок в Кировском районе Волгограда. При выходе пассажиров из салона ребенка зажало дверью. Девочка получила ушиб плеча. Следственный отдел по Кировскому району Волгограда проводит доследственную проверку. В Волгоградской области подешевел бензин. По данным Волгоградстата, средняя стоимость автомобильного бензина за период с 4 по 10 августа снизилась на 3 копейки до 70 рублей 63 копеек за литр. 95-й бензин подешевел на 6 копеек и стоит в среднем 73,95. В свою очередь, настолько же стал дороже бензин марки АИ-98 и выше 96,9 рубля за литр. 92-й и дизельное топливо в цене за неделю не изменились и стоят в среднем 66 рублей 56 копеек и 77 рублей 92 копейки соответственно. Снижение цен на бензин за неделю было зафиксировано в 44 субъектах Российской Федерации, сообщает Росстат. Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность цен на мясо. Ведомство анализирует оптово-отпускные цены крупнейших производителей говядины и мяса птицы. Компании должны предоставить сведения об объемах производства и продаж, отпускных ценах, полной себестоимости продукции и рентабельности. Служба также запросила объяснение причин повышения цен с начала года. После изучения полученных данных ФАС при наличии оснований примет меры антимонопольного реагирования. ПСЖ с Матвеем Сафоновым стали обладателями Суперкубка УЕФА. Клуб из Парижа обыграл английскую Астон Виллу со счетом 2-1. Теперь Сафонов двукратный обладатель Суперкубка УЕФА. Для российского голкипера это уже 9-й трофей в составе ПСЖ, пишет телеграм-канал Шот. Доллар 83 рубля ровно, евро 95,78.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник». Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК». ЖК «Времена года». «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Вот он, летний арбузный сигнал. Звоните прямо сейчас по номеру 591105 и выигрывайте сочный, яркий арбуз. «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Реклама.
4: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
5: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И мне звонят по телефону 591105. Давайте пообщаемся. Радио «Спутник». Алло.
1: Алло, доброе утро.
0: Здравствуйте. Как зовут вас?
1: Камила.
0: Камила, очень приятно. Ну что ж, Камила, я поздравляю вас. Именно вы дозвонились первой после нашего специального сигнала, поэтому дарю вам большой вкусный сочный арбуз от спонсора игры ООО «Специализированный застройщик ДСК ЖК «Времена года».
1: Вау, спасибо.
0: Я напомню, услышав специальный сигнал нашей игры «Тон арбузов», дозванивайтесь первым, вы выигрываете вкусный сочный арбуз. К музыке очень скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. Испытай свою удачу.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
4: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
5: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть поганаш, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
6: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте Волгоград Транспригород. Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
7: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон
8: 540-300. Потолкуйте с нами!
9: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
10: Радио «Спутник» 105.1 FM.

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем знаю.

уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету

0: С вами Радио Спутник. Доброе утро всем и великолепного настроения. Меня зовут Леонид Филиппов. Сегодня пятница, 13 августа на календаре. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сауна помогает лучше справляться с летней жарой. Конечно, такой вывод сделали финские ученые. Обзор их исследования опубликован в медицинском журнале Mayo Clinic Proceedings. Под воздействием контролируемого тепла в теле увеличивается объем плазмы крови, оптимизируется потоотделение и существенно снижается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Однако заметный эффект появляется, если проводить в сауне от 40 до 60 минут в день в течение нескольких дней подряд. При этом кардиологи подчеркивают, использовать сауну нужно исключительно как метод предварительной подготовки. Пытаться переждать волну зноя в парилке опасно. Когда на улице уже установилась высокая температура, эксперты советуют придерживаться стандартных мер безопасности, снизить физические нагрузки и пить больше воды. И, конечно, перед началом таких тепловых тренировок обязательно проконсультироваться с врачом.
4: Реклама. Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены. Правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара». Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер в Волгоградской области «100 дорог».
1: Радио «Спутник».

0: И немного рекламной информации. В теплое время в ЦПКИО доступно более 40 развлечений, а в этом году добавилось сразу 5 новых семейных аттракционов. И, внимание, для всех слушателей радио «Спутник» действует промокод «Спутник10» на скидку 10%. Ввести его нужно в бесплатном боте во ВКонтакте «Центральный парк Волгограда» для слушателей старше 12 лет. Спонсор ООО «Парк» – «Центральный парк культуры и отдыха Волгограда». Снова проверять вашу внимательность будем уже завтра. С 8 до 9 не пропустите.
1: Реклама. Маршрут на безопасность.
2: Добрый день, дорогие друзья. Это радио «Спутник», у микрофона Алексей Карпов. Ну что, на календаре последние денечки лета, можно сказать и так. У многих родителей уже дергается глаз, мне кажется, от мысли, что вот совсем скоро 1 сентября, банты, цветы, линейки, ну и, конечно, километровые пробки у школ. Помимо эстетической стороны вопроса, есть куда более серьезный, это безопасность детей на дорогах. Как только совсем скоро тысячи школьников хлынут на пешеходные переходы, город изменится. Естественно, готовы ли к этому водители, ну и родители, и инспекторы? Само собой, об этом сегодня поговорим. Мы в студии начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции региона Елена Мирошниченко, добрый день.
3: Добрый день.
2: Ну, давайте к первому вопросу. Вот ваше ведомство переходит в какой-то особый режим работы в День знаний, или для вас 1 сентября это просто вот, ну, еще один очередной рабочий день? И что меняется в расстановке экипажей на дорогах вот буквально с завтрашнего дня, скажем так?
3: Ежегодно 1 сентября сотрудники госавтоинспекции на усиленный режим службы переходят. Это не обычный день. Угу. Для всех он волнительный, для родителей, и для водителей, и для сотрудников госавтоинспекции. Поэтому внимание усилено. Главная задача – обеспечить безопасность учащихся, которые возвращаются после летних каникул к активной учебе, и могут быть менее внимательными на дороге. То есть все забывается, все правила дорожного движения забываются, дети расслабляются.
2: Ну, после летних каникул еще, да.
3: Да, да, кто-то был у бабушки в деревне, и там не такой трафик, не такое движение. Кто-то был в школьных, там, пришкольных лагерях, кто-то был в таких оздоровительных лагерях, где закрытая территория, и дети, естественно, не выходят на дорогу, соответственно, навык утрачивается, потому что знание правил дорожного движения – это один момент, а другой момент – это когда детям ежедневно напоминается о том, как правильно вести себя на дороге, как безопасно переходить проезжую часть. Поэтому это очень важно. Госавтоинспекторы дежурят возле школ, особенно в местах, граничащих с проезжей частью, контролируют правила перевозки несовершеннолетних, правила парковки вблизи образовательных организаций, правильный переход дороги пешеходами. У нас и бабушки ведут, да, в школу, и дедушки, и порой нарушают правила дорожного движения, поэтому важно все это контролировать и напоминать участникам дорожного движения, насколько важно соблюдать эти правила, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших вот маленьких участников.
2: Вот каждый год мы слышим про дорожные карты и обустройство пешеходных переходов возле школ. Вот как много новых лежачих полицейских, светофоров или, может быть, ограждений появилось в этом сезоне именно благодаря вашему контролю? Или работа ведется по старым проблемным точкам?
3: Ну, в августе традиционно у нас, чтобы обеспечить безопасность юных участников дорожного движения, госавтоинспекция проводит целый комплекс мероприятий. В каждой образовательной организации имеются паспорта дорожной безопасности. Ежегодная информация в этих паспортах обновляется и актуализируется. Определяются опасные участки рядом со школой, принимаются меры защиты, например, установка искусственных неровностей, новых светофоров, ограждений. В настоящее время проводятся мероприятия по проверке состояния улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в местах расположения образовательных учреждений. По результатам проверки, по фактам выявленных нарушений обязательных требований в области безопасности дорожного движения, сотрудниками госавтоинспекции будут приняты меры надзорного реагирования. И акцент делается не только на контроле, но и на профилактике, выявлении, устранении потенциальных опасностей для того, как, ну, должны быть до того, как они приведут к какому-нибудь происшествию. Uh-huh. То есть своевременная установка каких-то объектов, да, в том числе и искусственных неровностей, могут предотвратить дорожно-транспортные происшествия.
2: Давайте немножечко об самых частых ошибках детей. Вот если честно, вот что чаще всего становится причиной ЧП, вот в первой учебной неделе,

0: ребята, которые выбегают из автобуса, или же виноваты водители, которые забыли, что вокруг школы скорость там должна быть 20, а не 60. На кого вы рассчитываете делать акцент профилактики?
1: Ну, госавтоинспекция на постоянной основе анализирует состояние аварийности для того, чтобы выработать соответствующие меры реагирования. И, как показал анализ, за первые два месяца учебного года в 2024-2025 годах основными виновниками ДТП у нас все же являются взрослые. Uh-huh. И в результате этих ДТП страдают несовершеннолетние. И большая доля в этих авариях страдают дети-пассажиры. То есть треть от всех пострадавших в ДТП несовершеннолетних, вот это юные пешеходы, а все остальное, две трети от аварии, это дети-пассажиры. И виновниками, естественно, являются взрослые. Поэтому у нас работа комплексная, в этой работе задействованы и семья, и школа, и правоохранительные органы. И работа ведется и с детьми, то есть сотрудники приходят в образовательную организацию, проводят профилактические беседы, доводят до детей, как правильно переходить проезжую часть дороги, насколько важно быть заметным, то есть использовать какие-то световозвращающие элементы, то есть не выбегать из-за каких-то ограничивающих обзор объектов, кусты, припаркованные автомобили, столбы, строения. Все, на все это акцентируется, естественно, внимание. И со взрослыми, естественно, с родителями тоже проводится профилактическая работа.
0: Вот вы упомянули светоотражатели. Вот я хотел бы об этом немножко поговорить. Вот это мода или все-таки же спасение? Госавтоинспекция вроде как рекомендует, да, носить фликеры, но многие это игнорируют. А есть ли реальная статистика, сколько жизней спасли эти маленькие нашивки в темное время суток? И будут ли инспекторы в этом году раздавать их детям вот прямо у школы?
1: У нас существует такая практика. Мы не то чтобы прям именно сами фликеры раздаем. Мы проводим профилактические акции, в ходе которых, как я говорила ранее, мы детям рассказываем, насколько важно использовать эти фликеры, световозвращающие элементы. И мы на занятиях с детьми изготавливаем из световозвращающей пленки брелоки, световозвращающие. Детки сами могут выбрать форму этого брелока, изготовить его самим, и им интересно носить то, что они сделали своими руками. Они вложили душу, силы, и для них это важно. На самом деле, не то, что там просто подарили, да, как листовку, которую вам дали на улице, и ну, вы прошли и в мусорное ведро ее выбросили, да, то же самое. Ну, и когда просто дали фликер, ну, он может где-то валяться, да, там в кармане или еще где-то, и ребенок не всегда его использует. А когда он это сделал своими руками, а для него это важно, и он понимает важность, что это может его обезопасить, то есть он сам себя обезопасил от каких-то неприятных ситуаций на дороге. Он яркий, привлекает внимание, и, естественно, водитель своевременно его увидит и затормозит.
0: Ну, то есть это, по сути, можно так сказать, убийство двух зайцев. И,
1: конечно.
0: И ребенок при деле, как бы ему это нравится, ну и плюс ко всему он как бы сам себя и обезопашивает.
1: Да,
0: скажу
1: да.
0: так. У нас время немножко ограничено. Вот перед 1 сентября какой совет вы бы дали всем водителям, родителям, ученикам, которые в школу пойдут?
1: Ну, родителям основной совет – это соблюдать правила дорожного движения самим. Потому что взрослые – это пример для своих детей. Да? Родитель – это самый главный человек в жизни ребенка, и он является примером в поведении. И если у нас взрослые нарушают правила дорожного движения при ребенке, переходя проезжую часть дороги, да, разговаривая по телефону, в наушниках, там, просматривая ленту с новостями, да, вы показываете ребенку, что так можно. И, естественно, у него концентрация внимания, да, отвлекается от дорожного движения, он весь в телефоне, это риск, да, наездов на него, потому что он не может увидеть какие-то опасные моменты на дороге, поэтому начните с себя, вот самое важное. То же самое в автомобиле. Родитель не пристегивается ремнем безопасности ребенка в детском удерживающем устройстве, не пристегивает. Естественно, ребенок этого тоже не будет делать. И даже повзрослев, как с подростками у нас родители начинают бороться, а он не хочет, да, соблюдать правила дорожного движения, у него вот такая оппозиционная политика, он не идет на контакт. А вы обратите внимание на себя, как вы себя вели при этом ребенке, да, с рождения. Вы там игнорировали использовали детское кресло, вы игнорировали эти ремни безопасности, по дороге при ребенке вы разговаривали, ведя ребенка там за руку, вы нарушали правила дорожного движения, да, переходя проезжую uh-huh. часть. Или, как у нас многие мамы, ребенок едет на самокате через дорогу, идет мама рядом и считает, что это нормально. У нас запрещен проезд на самокате через проезжую часть. То есть человек должен...
0: И как и на велосипеде, так
1: получается. Да, uh-huh. и велосипед то же самое. Родители это игнорируют, а потом это все чревато тяжкими последствиями. То есть аварии... У нас дорога никого не прощает, ничего не прощает, и поэтому, чтобы обезопасить себя и своих детей, строго соблюдайте правила дорожного движения.
0: Подписываюсь под каждым словом. Напоминаю, друзья мои, в гостях у нас была Елена Мирошниченко. Спасибо за эту прекрасную беседу, и еще раз мы с вами обязательно когда-нибудь допоговорим. Это была программа «Маршрут на безопасность». Берегите себя и своих близких.
2: «Маршрут на безопасность».
3: И Погодин на радио «Спутник», спонсор государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
2: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Спонсор утреннего эфира на радио «Спутник» ООО «Медицинский центр Афина».
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес: проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102. Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
4: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205 505.
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
7: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на штучкодом.рф.
8: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области! В августе «Царь-продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами!
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 августа 1926 года родился знаменитый командант Фидель Кастро. Он рос в семье зажиточного землевладельца, учился в элитных школах, окончил Гаванский университет, получив степень доктора права и диплом адвоката. У него было обостренное чувство справедливости. Уже в 13 лет Фидель участвовал в восстании рабочих против тяжелых условий труда на сахарной плантации своего же отца. Подростком Кастро писал письмо президенту США Рузвельту и просил прислать банкноту $10, которую никогда не видел. Из Вашингтона ему ответили, но купюру не прислали. Фидель стал школьной звездой, ответ из США висел на общественной доске. Некоторые историки считают, что детская обида на американцев осталась у него на всю жизнь. Прозвище «команданта» или «командира» соответствует должности майора. Лидеры революции не носили высоких званий, чтобы быть ближе к народу. Еще одно его прозвище – «барбудос» – «бородачи». Фидель обещал сбрить бороду после окончательной победы революции, но, прожив 90 лет, с бородой так и не расстался.
1: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами.

0: вами Радио Спутник. Доброе утро всем и великолепного настроения. В следующем часе не пропустите игру под названием «Невероятный вопрос», где вы сможете выиграть сертификат на 3000 рублей на приобретение детской и подростковой одежды «Соль Перец», спонсор ООО «Мальчонки и девчонки». Еще впереди на Спутнике новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.

0: песен о любви.
1: Спонсор ООО «Клиника семейного здоровья».
2: Удаление камней в почках без операций. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
6: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
5: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
6: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
7: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-2385.
8: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-6307. 8-927-060-6307.
9: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
10: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
11: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
12: Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник». 9 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В российских школах и впервые детских садах пройдут антитеррористические учения. Готовность учреждений к возможным угрозам проверят с 18 по 19 августа по всей стране, заявил первый замминистра просвещения Александр Бугаев. Участники отработают сценарии, включающие захват заложников, нападение с использованием горючих веществ и атаку беспилотников. В сентябре МЧС проведет дополнительный инструктаж по безопасности для руководителей образовательных учреждений и педагогов. В Волгограде закрыли на ремонт еще один трамвайный переезд. Работы на пересечении проспекта Жукова и улицы Землячки начались минувшей ночью и продлятся до утра 19 августа. Подрядчик обустроит здесь новое основание пути, смонтирует современное трамвайное полотно, уложит новый слой асфальтобетона вровень с рельсами, и автомобили тогда смогут проезжать трамвайные пути более плавно. Реконструкция идет в два этапа. С 13 до 16 августа движение через переезд организовано путем сужения проезжей части улицы Землячки, а на финальном этапе с 4 утра 16 августа до 4 утра 19 будет закрыто движение по Землячке в сторону бульвара 30-летия Победы и ограничено путем сужения по направлению в сторону проспекта Жукова. Объехать все это можно по проспекту Жукова, бульвару 30-летия Победы, улице Симонова и местному проезду проспекта Жукова. Создаваемый в Волгограде музей СВО пополнился необычным экспонатом. Родственники одного из ветеранов специальной военной операции передали в музей-заповедник «Сталинградская битва» необычный флаг России. На нем перед отправкой на фронт в ноябре 2022 года оставили свои автографы и различные надписи бойцы 20-й гвардейской мотострелковой прикарпатской берлинской краснознаменной ордена Суворова дивизии. Флаг сохранила и передала в региональный музей жена одного из бойцов. В музее-заповеднике создана рабочая группа по формированию современной военной экспозиции. Туда уже вошли уличные указатели с освобожденных территорий, западные образцы гранатометов и обмундирование, форма ВСУ с нацистской символикой и прочее. Волгоградстат опубликовал итоги мониторинга цен за неделю. В регионе ожидаемо дешевеют сезонные овощи-фрукты – помидоры, яблоки, морковь, картофель и так далее. Также снизились цены на говядину. Незначительный рост показали бананы, кефир, печенье, маргарин. Больше всего выросла стоимость поваренной соли на 2,3%, что, вероятно, объясняется разгаром сезона заготовок. По итогам недели почти на процент подорожали поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии, а вот поездки на Черноморское побережье России подешевели сразу на 7%, пишет «Высота 102». Женская сборная России по спортивной гимнастике сегодня начинает борьбу за медали чемпионата Европы в Хорватии. Первый комплект наград будет разыгран в личном многоборье. Наши спортсменки вынуждены выступать на турнире под флагом Международной федерации гимнастики. Последний раз российские гимнасты участвовали в чемпионате Европы 5 лет назад. Доллар сегодня 83 рубля ровно, евро 95,78.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок сертификат на 3000 рублей на приобретение детской и подростковой одежды «Соль-перец», спонсор ООО «Мальчонки и девчонки». И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Прошедшей ночью женщины делали это в два раза чаще мужчин. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебе

0: Чеки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 000 рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-крестьянская 3.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
2: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
3: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
0: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну и между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». И сегодня он такой. Прошедшей ночью женщины делали это в два раза чаще мужчин. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, день не терпит пассивности и ожидания. Чтобы не остаться совсем в стороне, делайте хотя бы что-нибудь. Тельцы, не приветствуется упрямство и консерватизм. Традиционные осторожные решения не дадут нужного результата. Близнецы, хорошо бы проявить гибкость в организационных вопросах. Если у вас ее не хватает, призовите на помощь более гибкого друга или коллегу. Раки. Активизируются родственники или дела, связанные с домом или недвижимостью. Могут возникнуть новые ограничения. Львы. Желаемые известия могут запаздывать. Также не все сложится гладко с документами. Девы. День, когда можно действовать по инерции. Не тратьте силы там, где это не принесет немедленного и существенного результата. Весы. Возможно, перегрузки и слишком радикальные решения. Берегитесь переутомления. Скорпионы, возможно, придется резко сменить курс. Неожиданное предложение переключат фокус вашего внимания. Стрельцы, вас охватит жажда свободы. Однако стоит быть осторожными. Перевозбуждение приведет как к поспешным решениям, так и к травмам. Козероги, достаточно нервозный день. Будут сдерживающие факторы, которые создадут ситуацию неопределенности. Водолеи. Импульсивные решения, принятые накануне, покажут свою изнанку. Придется заниматься вопросами, о которых вы даже не думали. Рыбы. Не все ожидания сбудутся. Возможно, подводные камни и внезапные остановки процесса.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эллосомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут вернемся к невероятному вопросу. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «100 дорог Астарт», официальный дилер антифризов «Ниагара».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Фанаты «Гарри Поттера» добились изменения крупного строительного проекта стоимостью 430 миллионов фунтов стерлингов. В Великобритании прокладывали силовой кабель между Соединенным Королевством и Ирландией. И все бы ничего, но маршрут должен был пройти прямо через пляж Freshwater West Уэльси. А это место священное для поклонников Поттерианы. Именно здесь снимали сцену гибели и похорон эльфа Добби. Он изначально служил жестокой семье темных магов, но тайно рисковал жизнью, чтобы спасти Гарри Поттера. В финале второй части Гарри хитростью заставил хозяина подарить эльфу носок. По законам этого мира получение одежды означает свободу. Фраза «Добби свободен» стала интернет-мемом. А на побережье вырос стихийный мемориал, куда люди годами приносят раскрашенные носки. Когда менеджеры проекта по прокладке кабеля услышали о претензиях, они искренне удивились, мол, какой еще Добби? Это же вымышленный персонаж из книжки. Но после сотен гневных звонков инженеры поняли, что спорить с фанатским сообществом себе дороже. В итоге многомиллионный кабель перенесли. Правда, по иронии судьбы, в обход вымышленной могилы строители раскопали реальные археологические памятники эпохи Бронзового века. Но историки, кажется, возмущались меньше.
4: Реклама. Антифризы «Ниагара». Высокий срок службы, увеличенный интервал замены, правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы «Ниагара» поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы «Ниагара». Официальный дилер Волгоградской области «100 дорог».
1: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос», и сегодня он такой. Прошедшей ночью женщины делали это в два раза чаще мужчин. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Алло, доброе утро.
0: Здравствуйте, да.
1: Ну, ответьте на вопрос, постараюсь ответить.
0: Так.
1: Может быть, это какое-нибудь гадание?
0: Какое-нибудь гадание, ага, на суженого ряженого, например, да, вы знаете, хорошая версия, но вот все-таки говорим о чем-то другом, давайте подумаем.
2: Доброго утра.
0: Здравствуйте, да, доброе утро.
2: Прошедшая ночь, женщины в два раза чаще мужчин наблюдали за звездопадом, ну, соответственно, загадывали, ждали.
0: Ага, а вы не наблюдали случайно?
2: Нет, я спал.
0: Спали в это время? А как зовут вас?
2: Павел,
0: очень приятно. Ну что ж, Павел, ну, конечно же, абсолютно вы правильно ответили на невероятный вопрос. Действительно, загадывали желание на падающую звезду. Ночью как раз был пик знаменитого метеорного потока Персеиды, и там, где было безоблачным небо, можно было увидеть по 100 падающих звезд в час. Представляете, какое количество действительно желаний можно было загадать. Ну что ж, Павел, большой вы молодец. Вот так вот быстро справились сегодня с невероятным вопросом. Дарю вам сертификат на 3000 рублей на приобретение детской подростковой одежды «Соль, перец». Мои поздравления.
2: Спасибо, очень рад. Как раз троить детей одевать. А я, Павел из Светлого Яра, разгадал ваш невероятный вопрос.
0: Хорошего дня вам, обязательно еще звоните. Спонсор игры ООО «Мальчонки и девчонки». Бренд детской и подростковой одежды «Соль, перец».
3: Реклама.
4: Мам, я школьную форму больше не надену.
5: Так, и что ты предлагаешь?
4: Вот, смотри, брендовая школьная одежда «Соль, перец». Новая коллекция, правда стильная?
5: Эх, мне бы такую в школьные годы.
6: Бренд детской и подростковой одежды «Соль, перец» на всех маркетплейсах.

0: 8-495-962. Город Волгоград.
1: Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра. А прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. В Россию доставили первые партии импортированного бензина. По данным Финам, первый танкер с индийским топливом пришвартовался в российском порту 5 августа. Ожидаются новые поставки. Ремонт еще одного трамвайного переезда в Волгограде на пересечении проспекта Жукова и улицы Землячки продлится с 4 часов утра 13 августа до 4 утра 19. Движение все это время будет ограничено. Кратковременные дожди и грозы пообещали волгоградские синоптики на 13 августа. При грозе порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. Днем в четверг в Волгограде ожидается до 27 градусов тепла, по области до 31. Ремонт в 2026 году в России заметно подорожал. За полгода цены выросли примерно на 6-7%. Об этом сообщает РБК «Недвижимость». Елена Пипия, служба информации.
1: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепного настроения. Спонсор утреннего эфира на радио «Спутник» ООО «Медицинский центр Афина».
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес – проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Меня зовут Леонид Филиппов. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
5: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
6: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
7: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
10: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-394-4741, 16+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 августа 1928 года в Лондоне в эфир вышла первая в мире цветная телепередача. Трансляцию провел шотландский ученый-инженер Джон Берт. Изображение было слабым и мерцающим, да еще и крохотным, размером с почтовую марку, а цвета были только красный, зеленый и синий. Поначалу Берда считали чудаком. Однажды он пришел в редакцию газеты Daily Express рассказать о радио, которое показывает лица. Журналисты не приняли его всерьез. А вот когда ученый улучшил частоту сканирования картинки и показал репортерам другой газеты Times, ему поверили, появились инвесторы, плюс он вложил свои деньги, заработал на производстве непромокаемой обуви и основал собственную компанию Bird Television Development Company. Это она впервые передала телесигнал из Лондона в Нью-Йорк. Джон Берт не был изобретателем своего метода. Он выкупил патент на систему передачи цветного изображения у русского инженера Александра Полумордвинова, который не смог создать по-настоящему работающий образец из-за недостатка финансов. Берт доработал его идеи.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УОО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на «Штучкадом.рф».
2: Я больше не могу без окон.
3: Спокойно. У Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 20 августа. 43-55-13.
4: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности. Металлургия черных металлов. Обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8-84-43-20-11-55. Добавочный 116.
5: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
6: Сосед, быстро тебе дом возвели.
7: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
6: А они крыши чинят?
7: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
8: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
9: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
8: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
9: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
10: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
11: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Спутник», 10 утра в Волгограде, на «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В Волгоградской области объявлен отбой беспилотной опасности. Соответствующее оповещение от МЧС жители региона начали получать в 9:05 утра через СМС, ведомственное приложение и соцсети. Напомню, режим беспилотной опасности был объявлен в регионе 13 августа в 1:47 ночи. В общей сложности предупреждение действовало немногим более 7 часов. Волгоградский аэропорт все это время работал штатно, и в Волгоградской области нет в сводке Минобороны за ночь. Всего за минувшую ночь силы ПВО ликвидировали над российскими регионами 362 вражеских БПЛА, сообщает Министерство обороны. Первые российские пассажирские самолеты Ил-114-300 начали уже поступать заказчикам в России. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, на которого ссылается Life. Одновременно разворачивается серийное производство обновленного Ту-214. Еще два проекта МС-21 и импортозамещенный Суперджет находятся на этапе испытаний и сертификации, сказал вице-премьер. По его словам, создание собственного современного пассажирского флота обеспечит России технологический суверенитет. ДТП с участием общественного транспорта произошло в центре Волгограда. У остановки «Детский центр» по улице Краснознаменская в центральном районе столкнулись трамвай маршрута номер 2 и легковой автомобиль. К счастью, пострадавших нет, об этом городским вестям сообщили в пресс-службе мэрии. ДТП произошло в среду в 17:30. По предварительной информации, виноват водитель легковой машины. Для оформления ДТП на место происшествия были вызваны сотрудники полиции. Движение возобновилось в прежних границах буквально через 20 минут. На привокзальной площади Волгограда начали высаживать деревья. Начать работы по озеленению раньше не позволяла экстремальная жара. Сначала на территории разместят крупномеры, которые помещают прямо в грунт. Позже будут установлены растения в вазонах. Привокзальную площадь должны украсить клены, акации, яблони, черемуха, рябина и даже сосны. На клумбах будут можжевельники и гортензии. Фонтан детский хоровод готовят к запуску, пишут новости Волгограда. Спрос россиян на осенние поездки в Грецию и на Кипр за год удвоились. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на исследование. В Греции средняя стоимость ночи в отеле составляет около 10 500 рублей, на Кипре около 20. На 75% вырос интерес к Сербии, на 60% к Турции. При этом заметно снизился спрос на поездки в страны Западной Европы. Сильнее всего в Испанию, сразу на 82%. Реже россияне стали выбирать также Францию, Германию, Италию и Объединенные Арабские Эмираты. Доллар на четверг 83 рубля ровно, евро 95,78.
0: И погода на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
2: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: По свежим данным научного центра безопасности дорожного движения МВД за 2025 год, 87% аварий происходят из-за ошибок водителей. Главная причина – несоответствие скорости дорожным условиям. Речь не о превышении лимитов. Водители игнорируют туман, ливень или гололед, двигаясь с разрешенной, но фактически опасной скоростью. Машины теряют устойчивость, и чаще всего это происходит на загородных трассах в выходные дни. Второй фактор – выезд на встречную полосу. Самое примечательное – более 60% таких маневров начинались там, где обгон разрешен. Прямой участок, светлое время суток и фатальная ошибка в конце дистанции. В каждом пятом случае сопутствующим фактором были плохие дорожные условия, в основном нечитаемая разметка. Далее по аварийности идут несоблюдение очередности проезда, нарушение правил положения машины на проезжей части, неверная дистанция и нарушение на пешеходных переходах. Статистика доказывает, безопасность определяет не слепое следование знаком, а реальная оценка обстановки.
4: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
4: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на что-чедом.рф.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО 100 дорог Астарт, официальный дилер антифризов Ниагара.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сауна помогает лучше справляться с летней жарой. Конечно, такой вывод сделали финские ученые. Обзор их исследования опубликован в медицинском журнале Mayo Clinic Proceedings. Под воздействием контролируемого тепла в теле увеличивается объем плазмы крови, оптимизируется потоотделение и существенно снижается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Однако заметный эффект появляется, если проводить в сауне от 40 до 60 минут в день в течение нескольких дней подряд. При этом кардиологи подчеркивают, использовать сауну нужно исключительно как метод предварительной подготовки. Пытаться переждать волну зноя в парилке опасно. Когда на улице уже установилась высокая температура, эксперты советуют придерживаться стандартных мер безопасности, снизить физические нагрузки и пить больше воды. И, конечно, перед началом таких тепловых тренировок обязательно проконсультироваться с врачом.
4: Реклама. Антифризы Ниагара. Высокий срок службы, увеличенный интервал замены, правильный, в особо тяжелых условиях. Антифризы Ниагара. Поставляются на конвейеры ведущих автомобильных заводов России. Антифризы Ниагара. Официальный дилер в Волгоградской области 100 дорог.
0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. И к музыке вернемся буквально через минуту.
4: Реклама.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
7: Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри сити боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
9: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
10: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
11: 540-300!
12: Телефон рекламной службы 52 62 44.
13: Радио Спутник.

0: нужен пour mourir.
1: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. На госуслугах у некоторых водителей появились старые штрафы за 2021 год. Причиной стал технический сбой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции. После устранения сбоя ошибочно появившиеся задолженности должны исчезнуть из личных кабинетов. Волгоградские аграрии собрали уже 5,5 миллионов тонн зерна. Регион полностью выполнил задачи по обеспечению продовольственной безопасности по хлебу. Овощей собрано 82.

0: 2000 тонн. Масличные культуры убраны на площади 80 тысяч гектаров. Уборка продолжается и завершится в установленные сроки, заявил губернатор Андрей Бочаров. Волгоградские энергетики сегодня работают в трех районах города. Плановые отключения света коснулись ряда домов и организаций в Дзержинском, Советском районе и больше всего адресов в Краснооктябрьском. Полный список адресов есть на сайте «Городские вести». Цены в России немного снизились, как пишет РБК, это происходит вторую неделю подряд. Особенно подешевели овощи, но при этом с начала года цены все равно выросли на 4,69%. Елена Пипия, служба информации.
1: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
2: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепного настроения. Спонсор утреннего эфира на радио «Спутник» ООО «Медицинский центр Афина».
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес: проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-47-41, 16+.
4: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
3: 12+.
4: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».
5: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
3: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 августа 1926 года родился знаменитый командант Фидель Кастро. Он рос в семье зажиточного землевладельца, учился в элитных школах, окончил Гаванский университет, получив степень доктора права и диплом адвоката. У него было обостренное чувство справедливости. Уже в 13 лет Фидель участвовал в восстании рабочих против тяжелых условий труда на сахарной плантации своего же отца. Подростком Кастро писал письмо президенту США Рузвельту и просил прислать банкноту $10, которую никогда не видел. Из Вашингтона ему ответили, но купюру не прислали. Фидель стал школьной звездой, ответ из США висел на общественной доске. Некоторые историки считают, что детская обида на американцев осталась у него на всю жизнь. Прозвище «команданта» или «командира» соответствует должности майора. Лидеры революции не носили высоких званий, чтобы быть ближе к народу. Еще одно его прозвище – «Барбудос», «Бородачи». Фидель обещал сбрить бороду после окончательной победы революции, но, прожив 90 лет, с бородой так и не расстался.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
2: ОАО «Российские железные дороги».
3: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области!
4: В августе «Царь-продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами!
5: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44. Радио.

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В Волгоградской области подешевел бензин. По данным Волгоградстата, средняя стоимость автомобильного бензина за период с 4 по 10 августа снизилась на 3 копейки до 70 рублей 63 копеек за литр. 95-й бензин подешевел на 6 копеек и стоит в среднем 73,95. В свою очередь, настолько же стал дороже бензин марки АИ-98 и выше 96,9 рубля за литр. 92-й и дизельное топливо в цене за неделю не изменились и стоят в среднем 66 рублей 56 копеек и 77 рублей 92 копейки соответственно. Снижение цен на бензин за неделю было зафиксировано в 44 субъектах Российской Федерации, сообщает Росстат. В Волгограде следователи проверяют информацию о травмировании 5-летней девочки в общественном транспорте. Как сообщили в областном следственном управлении СКР, происшествие случилось 10 августа на одной из остановок в Кировском районе Волгограда. При выходе пассажиров из салона ребенка зажало дверью. Девочка получила ушиб плеча. Следственный отдел по Кировскому району Волгограда проводит доследственную проверку. Уроженец Волгограда, актер театра «Квартет» и Камиль Ларин сообщил о смерти своей мамы, которая всю жизнь прожила в Волгограде. Прощальный пост появился в соцсетях артиста. «Все, мама ушла, теперь я не ребенок. Спасибо, любимая, за все», написал Камиль Ларин. Прощание состоится 13 августа. Похороны пройдут на Новом Ворошиловском кладбище, сообщает В1. Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность цен на мясо. Ведомство анализирует оптово-отпускные цены крупнейших производителей говядины и мяса птицы. Компании должны предоставить сведения об объемах производства и продаж, отпускных ценах, полной себестоимости продукции и рентабельности. Служба также запросила объяснение причин повышения цен с начала года. После изучения полученных данных ФАС при наличии оснований примет меры антимонопольного реагирования. ПСЖ с Матвеем Сафоновым стали обладателями Суперкубка УЕФА. Клуб из Парижа обыграл английскую Астон Виллу со счетом 2-1. Теперь Сафонов двукратный обладатель Суперкубка УЕФА. Для российского голкипера это уже 9-й трофей в составе ПСЖ, пишет телеграм-канал Шот. Доллар 83 рубля ровно, евро 95,78.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Спутник.

спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепного настроения. Спонсор утреннего эфира на радио «Спутник» ООО «Медицинский центр Афина».
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес – проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Меня зовут Леонид Филиппов, и к музыке вернемся буквально через минуту. Далее на спутнике Ace of Base и сразу после А-студио.
1: Реклама. Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
3: 12+.
1: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК». ЖК «Времена года».
4: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
3: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: Это команда «Студио», только что на радио «Спутник». Далее на «Спутнике» «Мануар», а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. За ночь силы ПВО перехватили 362 украинских беспилотника. БПЛА ликвидировали над приграничными центральными регионами Башкирии, Подмосковьем, а также над акваториями Азовского и Черного морей, сообщает Минобороны. Волгоградской области в списке регионов нет. На банковских вкладах волгоградцев хранится 600 миллиардов рублей. Это данные на 1 июля. Несмотря на падающую процентную ставку по вкладам, волгоградцы по-прежнему предпочитают хранить деньги в банке. Защитник Андрей Хитяев стал игроком волгоградского «Ротора». Контракт рассчитан по схеме 2+1. Спортивную карьеру он начал в Академии ЦСКА, играл за «Шинник», «Ленинградец», «Химик» и «Текстильщик». В 2022 году стал победителем второй лиги дивизиона «Б». Сегодня отмечается Международный день левшей. Левши составляют около 10% населения планеты. Среди них Леонардо да Винчи, Наполеон, Стив Джобс и другие выдающиеся личности. Елена Пипия, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть аптек и оптик. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
2: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки.

0: Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: На радио «Спутник» меньше слов и больше музыки. Только что «Шер», на очереди «Золотая коллекция», в этом выпуске «Рио», еще «Роксет» и в самом начале «Юритмикс».
1: Реклама.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Рио». И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на «Спутнике» Григориан и Сара Брайтман. И перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад». Внимание! Мастерская «Короткова». Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».
3: На радио «Спутник» инструментальная музыка, спонсор ООО «Центр коррекции восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
4: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Трое туристов погибли в Дагестане за сутки, еще один без вести пропал. Все экскурсии на воде в республике остановлены. По данным телеграм-канала «Шот», тела двоих молодых людей 24 и 23 лет обнаружили в Каспийском море. Накануне днем они приехали в Избербаш из Ингушетии. На месте ЧП работают следователи. За два часа до этого в Сулакском каньоне катер с семью туристами влетел в скалу и опрокинулся. Все упали в воду. От серьезных травм скончалась 60-летняя женщина из Ижевска. Остальных пострадавших эвакуировали. Напомню, Дагестан в последнее время стал регионом, стремительно набирающим популярность у отдыхающих. В Волгограде закрыли на ремонт еще один трамвайный переезд. Работы на пересечении проспекта Жукова и улицы Землячки начались минувшей ночью и продлятся до утра 19 августа. Подрядчик обустроит здесь новое основание пути, смонтирует современное трамвайное полотно, уложит новый слой асфальтобетона вровень с рельсами, и автомобили тогда смогут проезжать трамвайные пути более плавно. Реконструкция идет в два этапа. С 13 до 16 августа движение через переезд организовано путем сужения проезжей части улицы Землячки. А на финальном этапе с 4 утра 16 августа до 4 утра 19 будет закрыто движение по Землячке в сторону бульвара 30-летия Победы и ограничено путем сужения по направлению в сторону проспекта Жукова. Объехать все это можно по проспекту Жукова, бульвару 30-летия Победы, улице Симонова и местному проезду проспекта Жукова. В Волжском ГАИ подвела итоги масштабного рейда. За несколько часов инспекторы выявили 40 водителей, нарушающих правила дорожного движения. У одного не было прав, 10 автомобилистов привлечены к ответственности за чрезмерную тонировку, пресечено 3 факта перевозки детей без детских автокресел, за различные нарушения на спецстоянку помещено 4 автомобиля, сообщили в областном управлении МВД. В ГАИ пообещали в ближайшее время провести такие же рейды и в других муниципальных образованиях региона. Волгоградстат опубликовал итоги мониторинга цен за неделю. В регионе ожидаемо дешевеют сезонные овощи, фрукты, помидоры, яблоки, морковь, картофель и так далее. Также снизились цены на говядину. Незначительный рост показали бананы, кефир, печенье, маргарин. Больше всего выросла стоимость поваренной соли на 2,3%, что, вероятно, объясняется разгаром сезона заготовок. По итогам недели почти на процент подорожали поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии. А вот поездки на Черноморское побережье России подешевели сразу на 7%, пишет «Высота 102». Триллер «Во власти страха» с Антонио Бандерасом официально выходит в российский прокат 13 августа. Это история пятерых друзей, которые отправляются в отпуск, чтобы погрузиться в клетки к белым акулам. В этот момент героев атакуют бандиты, и компании придется бороться сразу с двумя угрозами. Доллар сегодня 83 рубля ровно, евро 95,78.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду, ночью до плюс 17, днем до плюс 23.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Ставим для вас классную музыку, делающую этот рабочий четверг ярче и интереснее. С нами только что Эд Ширан, Bad Habits. Дальше задумчивая песня от Анжелики Варум «Городок». Меня зовут Роман Калашников. Всем большой привет. С вами до вечера.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: думаю, что у каждого из нас есть такой вот городок, где все просто и знакомо. Немного приятная ностальгия от Анжелики Варум только что. Далее Weekend, Dancing in the Flames, а сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: На Мадагаскаре сосредоточено около 45% от всех видов хамелеонов нашей планеты. Почти все они строгие эндемики, то есть в дикой природе за пределами Мадагаскара они не встречаются вообще. Сегодня хамелеоны, особенно хамелеоны Мадагаскара. На сегодняшний день официально признано около 240 видов хамелеонов, и треть от этого числа была открыта за последние 20 лет. Раньше ученые думали, что хамелеоны зародились на Мадагаскаре, но окаменелости возрастом 18 миллионов лет доказали, скорее всего, они появились на территории современной Кении и приплыли на Мадагаскар во время штормов. Долгое время считалось, что хамелеоны эволюционировали после вымирания динозавров. Однако в 2016 году в Мьянме нашли кусок янтарной смолы возрастом 99 миллионов лет, внутри которого идеально сохранился крошечный хамелеон. Тогда по Земле еще ходили тираннозавры. На Земле никогда не было хамелеонов-гигантов. Этому мешает их анатомия. Будь хамелеон размером с крупную собаку, для удержания на весу огромного языка потребовались бы слишком массивные шейные позвонки. Современные виды – это пик гигантизма. Мадагаскарский гигантский хамелеон вырастает в длину до 70 сантиметров и весит 800 граммов. Карликовые хамелеоны на Мадагаскаре вырастают всего до нескольких сантиметров, легко помещаются на кончике пальца. Некоторых мадагаскарских хамелеонов светятся кости. Костные бугорки на голове и теле ярко флуоресцируют в ультрафиолете под определенным углом. Также у хамелеонов есть встроенный кондиционер, подкожный слой нанокристаллов, которые отражают инфракрасное излучение. Если бы не этот зеркальный тепловой щит, органы хамелеона могли бы закипеть на жаре. Хвост хамелеона полностью заменяет руку. Если хамелеон свернет его в спираль, хвост может выдержать вес, превышающий вес самого хамелеона. Хамелеон может спать на ветке при сильном шторме и не упасть, даже если будет без сознания. Хамелеоны не видят ночью, поэтому, чтобы обезопасить себя, они становятся полупрозрачными. И что на первом месте? Чтобы изменить цвет, хамелеоны не перегоняют по клеткам ферменты, как это делают, например, кальмары. В коже хамелеонов есть слой клеток иридофоров, которые могут сжиматься и разжиматься, по-разному отражая свет. То есть хамелеоны используют физику света, а не химию цвета. Самое же интересное, что хамелеон управляет этими клетками с помощью нервной системы, то есть, в общем, силой мысли.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Золотые хиты.
1: Буквально через минуту с нами Леони и Клаун Скотт. «Стэй» – свежий хит. Ну а сейчас новости.
2: Здравствуйте. В Россию доставили первые партии импортированного бензина. По данным Финам, первый танкер с индийским топливом пришвартовался в российском порту 5 августа. Ожидаются новые поставки. Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области всю минувшую ночь около 7 часов. В 9 часов утра угрозу сняли. Вражеские беспилотники на этот раз обошли наш регион стороной. До плюс 6 градусов начнет холодать в Волгоградской области по ночам. Такие ночные температуры местами по области синоптики обещают уже на этой неделе. В Волгограде ночью 15 числа похолодает до плюс 10. Ремонт в 2026 году в России заметно подорожал. За полгода цены выросли примерно на 6-7%. Об этом сообщает РБК «Недвижимость». Елена Пипия, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ясно, осадков не будет. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью до плюс 17, днем до плюс 23.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Спутник».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.

0: Радио «Спутник».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио «Спутник».

0: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что будем слушать в ближайшую десятиминутку. У нас золотая коллекция на старте. Для вас Даррен Хейс, также Spice Girls, Viva Forever, а начнем с Саманты Фокс.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя

0: ссылке в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области.
3: В августе «Царь-продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
5: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
6: Золотая коллекция «Радио Спутник».
7: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Зодчий» ЖК «Карамель».
8: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке четырехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Даррен Хейс, Strange Relationships в золотой коллекции этого часа. Дальше 5 песен о любви. Начнем пятерку с такой неторопливой, красивой композиции Sweet Harmony, Beloved. А сейчас музыка, понятная без слов. Moonlight Reggae — это Диего Модена и Жан-Филипп Один.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Сосед, быстро тебе дом возвели.
4: Компания ЕСМОСТРОЙ строила.
3: Они крыши чинят.
4: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. ЕСМОСТРОЙ. По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
5: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
6: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на shtochka.dom.rf.
7: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Владимир Путин посетил Сахалин впервые за 13 лет. В прошлый раз был здесь в 2013-м, напоминает агентство ТАСС. Путин участвовал в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота в Южно-Сахалинске и впервые посетил Курильские острова. Побывал на рыбоперерабатывающем комплексе «Ясный» на Итурупе, попробовал икру. Посетил Курильскую центральную районную больницу, поговорил с медиками, пообщался с местными жителями. Между тем, МИД Японии заявил решительный протест из-за визита Путина на Итуруп. Спасатели назвали 4 самых опасных места для купания в Волгограде. Первое по опасности занимает затон за 17-м причалом Волгоградского речного порта, устье реки Царицы, впадающей в Волгу. Здесь турбулентный поток Царицы создает стремительное подводное течение. Кроме того, крутое дно, быстро уходящее на глубину. Здесь неоднократно тонули люди и даже стоит памятный крест. На втором месте причальные сооружения в районе грузового порта Ворошиловск. В районе ориентиры элеваторы, улица Тулака. Здесь подростки любят прыгать в воду, а последствия таких развлечений бывают очень печальными. Травмы головы, позвоночника, повреждения тела, затопленные конструкции. Место крайне опасно, обстановка под водой непредсказуема. В списке спасателей также шлюзы Волго-Донского канала в Красноармейском районе и правый берег Волги в границах Тракторозаводского района. Здесь рядом ГЭС. На базе волгоградского лагеря «Орленок» создадут образовательно-инновационный центр федерального уровня. Территорию уже расширили в 2,5 раза. Здесь построят образовательные корпуса, физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн, появится культурно-зрелищный комплекс, площадки для спорта, творчества, цифровых технологий. В проект включат предложения самих воспитанников. Основные работы начнутся в следующем году, завершат их в 2030-м. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Масштабные изменения анонсировал губернатор Андрей Бочаров. Волгоградская область попала в десятку регионов с самыми низкими доходами. Средний душевой доход населения области чуть более 42 тысяч рублей. В среднем по стране показатель 68 285 рублей. Вместе с волгоградцами в антирейтинге также Ингушетия, Тыва, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Ставрополье, Чечня, Саратовская область и Мариэл. Здесь жители в среднем имеют доход от 24 до 43 тысяч рублей. В то время как регионы из первой десятки могут похвастаться среднедушевым доходом от 91 до 232 тысяч в месяц. Возглавляет рейтинг, естественно, Москва. Из России хотят организовать больше прямых рейсов на индонезийский остров Бали. Также планируется развивать рейсы на Ламбок и Комодо, чтобы туристы из России могли летать не только на Бали, пишет ТАСС. Доллар 83 рубля ровно, евро 95,78.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. Завтра ясно, осадков не будет, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 17, днем до плюс 23.
4: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
6: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
7: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
8: Реклама. Удаление камней в почках без операции. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач — Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: В этом выпуске с нами Рики Повари, Робби Уильямс, Чифы, новый хит «Райт» от «Клан Карусель». Это через 3 минуты. А начнем с обволакивающей, даже гипнотической песни от «Beloved» «Sweet Harmony» на старте 5 песен о любви. Спонсор ООО «Клиника семейного здоровья».

0: Робби Уильямс. «Пяти песнях о любви». С вами Роман Калашников. В рамках пятерки у нас еще один трек. Послушаем итальянских звезд Рико и Повери. Одна из самых узнаваемых песен группы «Cosa Sei». Давайте насладимся.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
4: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
5: Ах, Аконыч.
6: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
7: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
8: ОАО «Российские железные дороги».
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: Буквально через полторы минуты с нами Ля Буш с хитом Sweet Dreams. Не пропускайте. Ну а сейчас о важном и интересном в новостях. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. На госуслугах у некоторых водителей появились старые штрафы за 2021 год. Причиной стал технический сбой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в полиции. После устранения сбоя ошибочно появившиеся задолженности должны исчезнуть из личных кабинетов. Волгоградские аграрии собрали уже 5,5 миллионов тонн зерна. Регион полностью выполнил задачи по обеспечению продовольственной безопасности по хлебу. Овощей собрано 82 тысячи тонн, масличные культуры убраны на площади 80 тысяч гектаров. Уборка продолжается и завершится в установленные сроки, заявил губернатор Андрей Бочаров. Волгоградские энергетики сегодня работают в трех районах города. Плановые отключения света коснулись ряда домов и организаций в Дзержинском, Советском районе и больше всего адресов в Краснооктябрьском. Полный список адресов есть на сайте «Городские вести». Цены в России немного снизились, как пишет РБК, это происходит вторую неделю подряд. Особенно подешевели овощи, но при этом с начала года цены все равно выросли на 4,69%. Елена Пипия, служба информации.

0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 17, днем до плюс 23.
1: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: которую мы любим. Радио «Спутник».
1: В разгаре рабочий четверг. Пожелаю, чтобы прошел он легко и продуктивно. Мы для вас будем ставить классную музыку. Дальше «Золотая коллекция». Слушаем хит «Friends». Это «Аура Дион», раньше «Энигма». А начнем нашу музыкальную подборку с Лауры Бренниган.
2: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама.

0: салон «Авангард». Телефон 200-202.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
0: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
3: Натяжные потолки – номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
4: 543-0. Потолкуйте с нами.
0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: финале золотой коллекции этого часа Aura Dion Friends. Классный хит. Море музыки и дальше. Anastasia на старте. Left Outside Alone. Сейчас многие вспомнят программу «В мире животных». Послушаем Поля Мариа, мелодия «Алюэт», которая была на заставке этой замечательной программы.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: чеки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».
8: Спонсор инструментальной музыки на «Спутнике» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
9: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. ВСУ атаковали очередной логистический центр «Валдберрис», на этот раз в Башкирии. Из-за воздушной атаки там произошел пожар на объекте «Маркетплейса» на территории промышленной зоны, сообщили в пресс-службе компании. На месте работают пожарные расчеты. Проведена заблаговременная эвакуация сотрудников. На указанном объекте товары не хранятся, подчеркнули в компании. В Волгоградской области продолжает действовать режим повышенной пожароопасности. По информации регионального управления МЧС, чрезвычайный 5-й уровень пожароопасности прогнозируется в центральной и юго-восточной части области. Высокий 4-й класс установлен в отдельных северо-западных и северо-восточных районах. По данным МЧС, указанные неблагоприятные метеоусловия сохранятся до конца дня 14 августа. Граждан просят соблюдать требования безопасности, рекомендовано не разводить костры и категорически отказаться от сжигания сухой растительности и мусора. Сразу 3 объекта в Волгограде попали в карту рекордов Дубльгиз. Монумент «Родина, мать зовет» признан самой высокой статуей России. Вторая продольная магистраль оказалась самой длинной городской улицей в стране, а улица 40-летия ВЛКСМ в Красноармейском районе Волгограда – самой прямой. Всего в карту рекордов попали 70 объектов, расположенные в более чем 30 регионах России. Больше всего мест рекордсменов в Москве и Санкт-Петербурге, пишет «Высота 102». Один из ключевых поединков пройдет завтра в Волгограде. Наш «Ротор» встречается с екатеринбургским футбольным клубом «Урал» в матче 6-го тура чемпионата первой лиги. Команды соседи по турнирной таблице. «Урал» на 4-м месте с 10 очками, «Ротор» на 5-м с 9. Обе ставят задачу по итогам сезона выйти в премьер-лигу. Любопытно, что «Ротор» тренирует экс-наставник «Урала» Дмитрий Парфенов, а в составе волгоградцев бывшие игроки «Урала» Эмерсон и Аюпов. А в этом межсезонье в обратном направлении проследовал защитник Коротков. Матч «Ротор-Урал» начнется на Волгоград-арене завтра в 19:30. «Урал» уже выехал в Волгоград. Самыми востребованными спорттоварами первой половины этого года стали элементы экипировки для падела. Онлайн-продажи мячей и ракеток для этого вида увеличились в 5 раз, а на некоторых площадках даже больше, в то время как вся спортивная атрибутика выросла лишь вдвое. Как поясняет газета «Коммерсант», это связано в том числе с тем, что занятия паделом обходятся дешевле классического тенниса. Участники рынка также отмечают, что время от времени разные виды спорта испытывают такой взрывной рост на 2-3 года, после чего спрос нормализуется. Кроме того, для падела сейчас в крупных российских городах активно создается инфраструктура. В стране уже более 1000 кортов и более 270 клубов. Доллар 83 рубля ровно, евро 95,78.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 17, днем до плюс 23.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: «Обмани меня однажды». Песня, которую, по крайней мере, по своему звучанию, дарит такое ощущение беззаботности. Калашников с вами, летим далее. Хай-фай, впереди «Не дано».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: чеки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио Спутник.

0: Золотые хиты. Алекс Уоррен, Одинари. Далее послушаем Modern Talking. Нас ждет история о разбитых иллюзиях, ну и в целом о любви. Джеронимас Кадиллак.
1: Радио Спутник. Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
3: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на штучкодом.рф.
4: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
5: 12+.
4: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК». ЖК «Времена года».
2: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
3: УО «Специализированный застройщик ДСК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Не пропускайте яркую новинку. Буквально через полторы минуты нас ждет великолепная Селин Дион. Бонжур, пардон, мерси. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. МИД Японии выразил решительный протест из-за визита Владимира Путина на Курилы, которые японцы считают исконно своими территориями. Ожидается, что свой протест Токио выразит российскому послу, которого, очевидно, вызовут в МИД. Волгоградцы сегодня второй день жалуются на отсутствие нормальной связи и мобильного интернета. Как поясняют операторы, они напрямую не связаны с текущей обстановкой, а проблемы со связью возникли из-за введенных властями дополнительных ограничений в целях безопасности, сообщает «Высота 102». «Ротор» завтра принимает на Волгоград-арене Екатеринбургский «Урал» в матче 6-го тура первой лиги. Это очень важный поединок. Обе команды по итогам сезона стремятся попасть в РПЛ. «Урал» имеет 10 очков и занимает 4-е место. У «Ротора» 9 очков, он на 5-м. Матч начнется завтра в 19:30. Искусственный интеллект в России будут проверять на духовность и нравственность. Нейросети с плохим воспитанием тест не пройдут, пишет газета «Ведомости». Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. Завтра ясно, осадков не будет, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 17, днем до плюс 23.
3: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Спутник».
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Желаю вам отличного дня. Меня зовут Роман Калашников. У нас дальше золотая коллекция. Мы приготовили три классные песни. Например, Хуанес, «La Camisa Negra», раньше «Ace of Base». А начнем золотую коллекцию в этом часе с Криса Нормана.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Зодчий» ЖК «Карамель».
6: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке четырехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: difunto. Juanes, La Camisa Negra в финале золотой коллекции часа. Далее слушаем хит, которому исполнилось ровно 27 лет. Он был выпущен в августе 99-го. Песня с тех пор не потеряла актуальности. Summerson, Texas. А сейчас музыка, понятная без слов. Джеймс Ласт.
1: Радио Спутник. Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Спонсор конкурса ООО «Мальчонки и девчонки». Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец».
5: Мам, я школьную форму больше не надену.
6: Так, и что ты предлагаешь?
5: Вот, смотри, брендовая школьная одежда «Соль Перец». Новая коллекция, правда стильная?
6: Эх, мне бы такое в школьные годы.
7: Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец» на всех маркетплейсах.
8: ООО «Мальчонки и девчонки». ОГРН 116-34-43-055-962.
9: Город Волгоград.
10: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области.
11: В августе «Царь продукт» по народным ценам. Во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами.
12: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Спасатели назвали 4 самых опасных места для купания в Волгограде. Первое по опасности занимает затон за 17-м причалом Волгоградского речного порта, устье реки Царицы, впадающей в Волгу. Здесь турбулентный поток Царицы создает стремительное подводное течение. Кроме того, крутое дно, быстро уходящее на глубину. Здесь неоднократно тонули люди и даже стоит памятный крест. На втором месте причальные сооружения в районе грузового порта Ворошилов. В Волгоградском районе ориентиры – элеваторы, улица Тулака. Здесь подростки любят прыгать в воду, а последствия таких развлечений бывают очень печальными. Травмы головы, позвоночника, повреждения тела, затопленные конструкции. Место крайне опасно, обстановка под водой непредсказуема. В списке спасателей также шлюзы Волго-Донского канала в Красноармейском районе и правый берег Волги в границах Тракторозаводского района. Здесь рядом ГЭС. На базе волгоградского лагеря «Орленок» создадут образовательно-инновационный центр федерального уровня. Территорию уже расширили в 2,5 раза. Здесь построят образовательные корпуса, физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн, появится культурно-зрелищный комплекс, площадки для спорта, творчества, цифровых технологий. В проект включат предложения самих воспитанников. Основные работы начнутся в следующем году, завершат их в 2030-м. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Масштабные изменения анонсировал губернатор Андрей Бочаров. Волгоградская область попала в десятку регионов с самыми низкими доходами. Средний душевой доход населения области чуть более 42 тысяч рублей. В среднем по стране показатель 68 285 рублей. Вместе с волгоградцами в антирейтинге также Ингушетия, Тыва, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Ставрополье, Чечня, Саратовская область и Мариэл. Здесь жители в среднем имеют доход от 24 до 43 тысяч рублей. В то время как регионы из первой десятки могут похвастаться среднедушевым доходом от 91 до 232 тысяч в месяц. Возглавляет рейтинг, естественно, Москва. Россияне массово едут в Черногорию. Число бронирований отелей и апартаментов там в августе подскочило на 80% по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают возросший интерес к Черногории с предстоящим осенью введением визового режима, пишет ТАСС. Так, после появления информации о визах, число поисковых запросов на размещение в Черногории выросло в 1,5 раза. Самыми популярными у россиян стали Будва, Тивот и Подгорица. Актеры озвучки завершили свою работу над «Шреком 5». В пятой части, которая развернется через несколько лет после четвертой, Шрека, осла и Фиону, а также их детей, ждет очередное непростое приключение. Детали сюжета пока неизвестны. К главным ролям в будущем «Шреке» вернулись Майк Майерс, Шрек, Эдди Мерфи, осел, Кэмерон Диас, Фиона. Дочь главных героев Фелицию озвучит Зиндея. Изначально лента должна была выйти в кинотеатрах в июле этого года, но ее перенесли на год. Доллар 83 рубля ровно, евро 95,78.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 17, днем до плюс 23.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Walker, See Me to Sleep, музыка, которую мы любим. С вами Роман Калашников, рад составить компанию. Дальше немного рока, послушаем такой хрипловатый узнаваемый голос Вячеслава Питкуна, «Танцы минус», «Диктофоны».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

Мистер Всезнайка. Песня, которая вышла относительно недавно, но уже стала настоящим мировым хитом. Терри Суимс, Мистер Know It All. Далее для вас трек, проверенный временем, Сиси Кейдж, Backseat of Your Cadillac.

0: Буквально через полторы минуты с нами Роберт Кристиан и Элис Шука в In The End. А сейчас о важном и интересном в новостях.
1: Здравствуйте. Мошенники атакуют избирателей. Им приходят сообщения от неизвестных. Те выдают себя за представителей ТСЖ и предлагают проголосовать через мессенджер, чтобы не ходить на участок. Никакого голосования через мессенджеры не существует, заявила глава ЦИК Элла Памфилова, пишет Интерфакс. Сложной назвали сегодня ситуацию с бензином. В Комитете промышленности и торговли Волгоградской области говорят, что ситуация под контролем и новых лимитов, ограничений пока нет. Вчера ситуацию с бензином чиновники называли стабильной, пишет Вэйдин. Росгвардия начала проверять школы в Волгоградской области перед 1 сентября. Проверяют системы видеонаблюдения, тревожные кнопки, средства экстренного вызова, наряды охраны и прочее. С дежурными охранниками и педагогами проводят инструктажи. Подписчики собрали почти 500 000 рублей для семьи веселого молочника Волкера на оформление российского гражданства для его жены и троих детей. Фермер сообщил, что для пошлины нужно было 200 000, но за одно утро набрали в 2,5 раза больше. Он выразил благодарность всем, кто откликнулся. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, осадков не будет, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду, ночью до плюс 17, днем до плюс 23.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Спасибо, что выбрали радио «Спутник».
1: 105.1 FM.
2: Желаю всем отличного летнего настроения в разгаре рабочая часть четверга. Спасибо, что это время проводите в компании классной музыки. Мы дальше подготовили золотую коллекцию в нашей музыкальной подборке «Гаррет Гейтс», «Челентано», «Я тебя люблю», именно так, именно по-русски называется трек. И Танит Этикарам начнет золотую коллекцию в этом часе.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
4: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Гаррет Гейтс, Unchained Melody в финале золотой коллекции часа. Имани с треком Don't Be So Shy в ближайшие минуты, а пока музыка понятная без слов. Паскаль Этублон, Friendships.
1: Спонсор инструментальной музыки на спутнике ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
2: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. ВСУ атаковали очередной логистический центр «Валдберрис», на этот раз в Башкирии. Из-за воздушной атаки там произошел пожар на объекте «Маркетплейс» на территории промышленной зоны, сообщили в пресс-службе компании. На месте работают пожарные расчеты. Проведена заблаговременная эвакуация сотрудников. На указанном объекте товары не хранятся, подчеркнули в компании. В Волгоградской области продолжает действовать режим повышенной пожароопасности. По информации регионального управления МЧС, чрезвычайный 5-й уровень пожароопасности прогнозируется в центральной и юго-восточной части области. Высокий 4-й класс установлен в отдельных северо-западных и северо-восточных районах. По данным МЧС, указанные неблагоприятные метеоусловия сохранятся до конца дня 14 августа. Граждан просят соблюдать требования безопасности, рекомендовано не разводить костры и категорически отказаться от сжигания сухой растительности и мусора. Сразу 3 объекта в Волгограде попали в карту рекордов «Дубльгиз». Монумент «Родина, мать зовет» признан самой высокой статуей России. Вторая продольная магистраль оказалась самой длинной городской улицей в стране, а улица 40-летия ВЛКСМ в Красноармейском районе Волгограда – самой прямой. Всего в карту рекордов попали 70 объектов, расположенные в более чем 30 регионах России. Больше всего мест рекордсменов в Москве и Санкт-Петербурге, пишет «Высота 102». Один из ключевых поединков пройдет завтра в Волгограде. Наш «Ротор» встречается с екатеринбургским футбольным клубом «Урал» в матче 6-го тура чемпионата первой лиги. Команды соседи по турнирной таблице. «Урал» на 4-м месте с 10 очками, «Ротор» на 5-м с 9. Обе ставят задачу по итогам сезона выйти в премьер-лигу. Любопытно, что «Ротор» тренирует экс-наставник «Урала» Дмитрий Парфенов, а в составе волгоградцев бывшие игроки «Урала» Эмерсон и Аюпов. А в этом межсезонье в обратном направлении проследовал защитник Коротков. Матч «Ротор-Урал» начнется на Волгоград-арене завтра в 19:30. «Урал» уже выехал в Волгоград. Самыми востребованными спорттоварами первой половины этого года стали элементы экипировки для падела. Онлайн-продажи мячей и ракеток для этого вида увеличились в 5 раз, а на некоторых площадках даже больше, в то время как вся спортивная атрибутика выросла лишь вдвое. Как поясняет газета «Коммерсант», это связано в том числе с тем, что занятия паделом обходятся дешевле классического тенниса. Участники рынка также отмечают, что время от времени разные виды спорта испытывают такой взрывной рост на 2-3 года, после чего спрос нормализуется. Кроме того, для падела сейчас в крупных российских городах активно создается инфраструктура. В стране уже более 1000 кортов и более 270 клубов. Доллар 83 рубля ровно, евро 95.78.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор — государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик. Завтра ясно, осадков не будет, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду, ночью до плюс 17, днем до плюс 23.
4: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Ava Max, Kings and Queens, музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников, далее нас ждет классный хит, как бы сейчас сказали, о токсичных отношениях, как на войне. Давайте послушаем Агату Кристи, немного рока.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: такие восточные ритмы, наталкивающие даже на мысли об отпуске почему-то. Time Flies, Паде и Мурат Салман, турецкие парни, только что. Далее с нами Элтон Джон, Word in Spanish, очень красивый медляк.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Сосед, быстро тебе дом возвели.
3: Компания ЕСМОСТРОЙ строила.
2: А они крыши чинят?
3: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. ЕСМОСТРОЙ. По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
4: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
5: Для слушателей старше 12 лет. Спонсор конкурса ООО «Мальчонки и девчонки». Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец».
6: Мам, я школьную форму больше не надену.
7: Так, и что ты предлагаешь?
6: Вот, смотри, брендовая школьная одежда «Соль Перец». Новая коллекция, правда стильная?
7: Эх, мне бы такую в школьные годы.
8: Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец» на всех маркетплейсах.
9: ООО «Мальчонки и девчонки». ОГРН 116-34-43-055-962. Город Волгоград.
10: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
11: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Через полторы минуты с нами Элук и Халид. Dive into me. Классная новинка. Не пропускайте, а пока новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. РЖД ограничило перевозку грузов в порт Новороссийска до 22 августа. Уведомление об этом появилось на сайте перевозчика. Как пишет «Коммерсант», в ночь на 12 августа Кубань подверглась массированной атаке беспилотников. В Новороссийске пострадали дома и предприятия, а в районе Новороссийского порта обрушился наземный путепровод. Спасатели составили список самых опасных пляжей Волгограда. В него вошли Затон у речпорта за причалом номер 17. Также купаться не советуют на причале грузового порта на Тулака и в районе шлюзов Волго-Донского канала. Замкнули антирейтинг пляжи на Спартановке и Нижнем Тракторном, пишет портал V1. Радиостанция «Судного дня» научилась ругаться. УВБ-76 в четверг передала в эфир 4 слова, одно из которых оказалось бранным. Добавлю, логи радиостанции «Судного дня» в ежедневном режиме публикуют специально созданный для этого телеграм-канал. Александра Короткова, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, осадков не будет. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью до плюс 17, днем до плюс 23.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Спутник».

0: Всем еще раз большой привет, с вами Роман Калашников. По традиции, каждую последнюю четверть часа мы слушаем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию». В этом выпуске Алекс Хёберн, раньше E-Type, Angels Crying, и начинаем с Bangles.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
2: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
4: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УОО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на штучкадом.рф.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
6: ОАО «Российские железные дороги».
7: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
8: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Зодчий» ЖК «Карамель».
9: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке четырехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Это Алекс Хёберн. Анде в финале золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников. Я прощаюсь с вами до следующей недели. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. Знаменитая мелодия «Lily Was Here». Это Дэйв Стюарт и Кэнди Далфа.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Я больше не могу без окон.
4: Спокойно. У Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 20 августа. 43-55-13.
5: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
6: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-394-4741, 16+.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио «Спорт».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Курилы останутся российскими вопреки недовольству Японии, заявили в МИД России. Дипломатическая активность Японии никак не повлияет на территориальный статус островов, подчеркнул замминистра иностранных дел Сергей Кружко, комментируя вызов российского посла в МИД Японии. Коммерсант напоминает, что Япония и Россия обсуждают статус Курильских островов с окончания Второй мировой войны. Токио претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группу островов Хабамаи. Москва настаивает на том, что законно получила архипелаг. Волгограду и области пообещали солнечные и теплые выходные. Жара окончательно отступила из региона, благодаря чему в ближайшие трое суток днем будет от плюс 24 до плюс 26 градусов. Осадков в предварительных прогнозах интернет-ресурсов нет вплоть до середины следующей недели. Несмотря на благоприятные прогнозы, экстренные службы продолжают предупреждать Волгоградскую область о рисках природных пожаров. Сегодня и завтра чрезвычайная пожароопасность ожидается в отдельных центральных и юго-восточных районах региона. В Дзержинском районе стартовали работы по реконструкции трамвайного переезда. С утра движение сузили со стороны улицы Землячки. Эта схема движения будет действовать вплоть до утра воскресенья. За время реконструкции здесь снимут старые рельсы, уложат новое основание, а новое трамвайное полотно должно оказаться вровень с асфальтом. Второй этап работ пройдет на следующей неделе, начиная с 19 августа. Объехать ремонты водители могут по проспекту Маршала Жукова, бульвару 30-летия Победы и улицы Симонова, пишут новости Волгограда. Подавляющее большинство владельцев смартфонов в той или иной степени знают об удалении российских приложений в зарубежных магазинах. 56% считают такие действия со стороны иностранных компаний некорректными, сообщает ВЦИОМ. Пользователи Apple ощущают последствия ограничений сильнее, чем владельцы Android. Испанский скейтбордист Дэнни Леон выполнил трюк на фоне солнечного затмения. Ролик в соцсетях набрал более 77 миллионов просмотров. Вечером в среду жители Европы могли наблюдать полную фазу затмения солнца, и СМИ различных регионов сообщали о наплыве туристов в районы с наибольшей длительностью солнечного затмения. По некоторым оценкам, только в Испании доходы от астротуристов могут составить до 400 миллионов долларов. Официальный доллар на сегодня 83 рубля ровно, евро 95,78.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 16 градусов, а днем 21-23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Может быть, многое уже в прошлом, но во мне все еще горит огонь. Об этом композиция «Feel It Still». Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер. А дальше у нас с вами еще Стас Пьеха. Послушаем песню «Город детства».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
4: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть поганаш. Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэба.
6: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэба» 0+.
7: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: А это была Милен Фармер. Песня называется «Чей теперь черед?». Вам желаю хорошего вечера, уже легкого завершения дел сегодня. Далее песня, в которой можно наслаждаться каждой нотой. Вот и «Wonderful World», Кенни Джи и Луи Армстронга.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Спонсор конкурса ООО «Мальчонки и девчонки». Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец».
7: Мам, я школьную форму больше не надену.
8: Так, и что ты предлагаешь?
7: Вот, смотри, брендовая школьная одежда «Соль Перец». Новая коллекция, правда стильная?
8: Эх, мне бы такую в школьные годы.
9: Бренд детской и подростковой одежды «Соль Перец» на всех маркетплейсах.
10: ООО «Мальчонки и девчонки». ОГРН 116-34-43-055-962. Город Волгоград.
11: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
1: Пять песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
12: В час дня после новостей на радио «Спутник» звучат пять песен о любви.
13: Спонсор ООО «Клиника семейного здоровья».
14: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333.
15: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
16: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: пульс Волгограда.
1: А очереди у нас с вами современные ритмы композиции Натали Донт. Но прежде еще новости коротко.
2: Здравствуйте. Москва пока не получала официальных предложений о возможном моратории на боевые действия в Черном море, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Турецкие СМИ ранее анонсировали вариант, при котором Анкара предложит создать два отдельных коридора безопасности для коммерческих судов, следующих в Россию и на Украину. Мама и 7-летний ребенок пострадали в аварии в Кировском районе Волгограда. Семья переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщину и ребенка не заметил водитель Мазды, поворачивая налево. Пострадавшие в больнице, обстоятельства аварии устанавливает ГАИ, пишет КП «Волгоград». Родителям школьников разрешат оспаривать оценки за недопустимое поведение. В случае, если ребенок получил условный неуд за четверть или триместр, школа может организовать семье

0: Норвегии. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».
4: Spent 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Спутник».
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: На очереди у нас с вами золотая коллекция, а в ней появится музыкант, которого Элтон Джон за характерный бархатный тембр голоса и манеру исполнения назвал Фрэнком Синатрой 21 века. Это Робби Уильямс. Кроме него в нашей тройке группа Моранди, а еще Роксет, Listen to Your Heart.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в «Экспокар» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу проспект Университетский, 102. Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз. Двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий. Прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
5: 12+.
4: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».
6: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
5: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
8: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
9: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Это была наша с вами золотая коллекция, в которой группа Моранди, а далее Крис де Бург, Let It Be, до этого еще расскажу о погоде, а чуть раньше у нас с вами еще музыка, понятная без слов, мелодия, которая называется «Прелюдия для фортепиано».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
1: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
3: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-2385.
4: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
5: 540-300. Потолкуйте с нами.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».
8: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение ЮК».
9: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение ЮК». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прямо сейчас на «Спутнике» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Визит президента России на остров Итуруп прокомментировали власти Японии. Премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что поездка российского президента осложнила перспективы восстановления российско-японских отношений. Глава японского правительства добавила, что Токио еще и в январе 2024 года призывал Москву отказаться от поездки президента России на Курилы. Однако визит состоялся. Коммерсант напоминает, что Владимир Путин 13 августа впервые приехал на Итуруп, МИД Японии выразил протест, вызвав российского посла Николая Ноздрева. Жители Волгограда второй день жалуются на сбои мобильного интернета и сотовой связи. Недовольство горожан вызывают не только сайты и приложения из белого списка, которые не грузятся. Пользователи также возмущены постоянно срывающимися звонками по мобильному. Как пишет «Высота 102» со ссылкой на неназванного оператора, сотовые компании отключений связи в последние двое суток не вводили. При этом дополнительные ограничения по соображениям безопасности возможны по требованию властей. Детский лагерь «Орленок» в Волгоградской области сможет принимать до 10 и даже 12 тысяч отдыхающих в год. На базе лагеря власти региона создадут образовательно-инновационный центр федерального уровня. Территорию уже расширили в 2,5 раза до 22 гектаров. Об этом пишут новости Волгограда. В ближайший год в «Орленке» начнут строить образовательные корпуса, ФОК и бассейн. Полное обновление инфраструктуры завершат к 2030 году. Проект реализуют в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Минпросвещение не планирует отменять домашние задания для российских школьников. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в видеообращении. Домашние задания нужны для повторения пройденного материала. Конечно, надо работу усовершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируем, цитирует «Интерфакс» министра просвещения. Журнал Vogue назвал самые модные джинсы этого сезона. Модели должны быть ярких цветов и с отворотами. Самыми актуальными редакторы издания считают джинсы травянисто-зеленого, нежно-розового, вишнево-красного и цитрусовых оттенков. Белые джинсы в обзоре Vogue считают новой классикой. Что касается кроя, популярными в среде модников остаются рваные фасоны с эффектом поношенности, а также джинсы с отворотами. Кроме этого, в числе трендов остались модели с высокой посадкой и свободного кроя, добавили специалисты. Официальный доллар на сегодня 83 ровно, евро 95.78.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 16 градусов, а днем 21-23.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Свое время эта песня звучала чуть ли не с каждого двора. До сих пор она нам нравится. Звезда по имени Солнце, кино. Меня зовут Алена Богданова. Я сегодня с удовольствием здесь с вами. Прекрасного вам вечера. От Алены Стункен Лоуренс. Песня называется «Аркада».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
2: Внимание, волгоградцы и жители Волгоградской области! В августе «Царь-продукт» по народным ценам во всех супермаркетах города и в наших фирменных торговых магазинах. «Царь-продукт» снижает цены до 30%. Проверьте сами!
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
5: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
6: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
7: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: It's Savage Radio. Дальше у нас с вами Ёлка. Недавно певица рассказала, как отдыхает. Она предпочитает проводить время без каких-либо обязательств и дел. В четверг вечером уже чувствуется, в общем-то, что до выходных недалеко. А мы послушаем Ёлку. Песня называется «Грею счастье».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
4: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: была открыта за последние 20 лет. Раньше ученые думали, что хамелеоны зародились на Мадагаскаре, но окаменелости возрастом 18 миллионов лет доказали, скорее всего, они появились на территории современной Кении и приплыли на Мадагаскар во время штормов. Долгое время считалось, что хамелеоны эволюционировали после вымирания динозавров. Однако в 2016 году в Мьянме нашли кусок янтарной смолы возрастом 99 миллионов лет, внутри которого идеально сохранился крошечный хамелеон. Тогда по Земле еще ходили тираннозавры. На Земле никогда не было хамелеонов-гигантов. Этому мешает их анатомия. Будь хамелеон размером с крупную собаку, для удержания на весу огромного языка потребовались бы слишком массивные шейные позвонки. Современные виды – это пик гигантизма. Мадагаскарский гигантский хамелеон вырастает в длину до 70 сантиметров и весит 800 граммов. Карликовые хамелеоны на Мадагаскаре вырастают всего до нескольких сантиметров и легко помещаются на кончике пальца. Некоторых мадагаскарских хамелеонов светятся кости. Костные бугорки на голове и теле ярко флуоресцируют в ультрафиолете под определенным углом. Также у хамелеонов есть встроенный кондиционер, подкожный слой нанокристаллов, которые отражают инфракрасное излучение. Если бы не этот зеркальный тепловой щит, органы хамелеона могли бы закипеть на жаре. Хвост хамелеона полностью заменяет руку. Если хамелеон свернет его в спираль, хвост может выдержать вес, превышающий вес самого хамелеона. Хамелеон может спать на ветке при сильном шторме и не упасть, даже если будет без сознания. Хамелеоны не видят ночью, поэтому, чтобы обезопасить себя, они становятся полупрозрачными. И что на первом месте? Чтобы изменить цвет, хамелеоны не перегоняют по клеткам ферменты, как это делают, например, кальмары. В коже хамелеонов есть слой клеток иридофоров, которые могут сжиматься и разжиматься, по-разному отражая свет. То есть хамелеоны используют физику света, а не химию цвета. Самое же интересное, что хамелеон управляет этими клетками с помощью нервной системы, то есть, в общем, силой мысли.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 16 градусов, а днем 21-23.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».
2: Самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. В ней Майкл Джексон. Также послушаем Арашу и Хелену. А в начале нашей с вами тройки настолько популярная песня группы Queen, что даже певица Леди Гага позаимствовала у нее имя. И все уже догадались, что это Радио Гага.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Сосед, быстро тебе дом возвели.
3: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
2: А они крыши чинят?
3: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
6: Золотая коллекция «Радио Спутник».
7: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Зодчий ЖК «Карамель».
8: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: А это Араш Хелена, Broken Angel в золотой коллекции. Вам желаю прекрасного вечера. Спасибо, что время проводите с нами. А в новом часе для вас яркий хит середины 90-х. Never Gonna Say I'm Sorry, Ace of Base. А до этого еще музыка понятная, без слов.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
3: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
5: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 августа. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515 500.
6: Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на stochkadom.rf.
7: Какой он? Вкус лета. Яркий, сочный, сладкий, прямо как арбуз. Игра «Тонна арбузов» на радио «Спутник». Весь август по будням с 7 до 12 на 105.1 FM разыгрываем арбузы. Дозвонитесь первым, услышав «Тонна арбузов» на радио «Спутник», и свежий арбуз ваш. Почувствуйте лето вместе с радио «Спутник».
8: 12+.
7: Спонсор конкурса «Тонна арбузов» ООО «Специализированный застройщик ДСК». ЖК «Времена года».
9: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
6: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Свыше 11 миллионов книг уничтожено из-за серии атак беспилотников на склады Wildberries. Это следует из совместной оценки Российского книжного союза, Ассоциации книгоиздателей и Ассоциации книгораспространителей. Кроме того, в огромном количестве пострадали пособия по УГ и ЕГЭ к следующему учебному году. Издательства группы в срочном порядке запустили печать дополнительных тиражей, пишут ведомости со ссылкой на представительство издателей. Благоустройство сквера имени Станислава Говорухина планируют завершить к 25 августа. Параллельно с дополнительными работами в зеленой зоне уже установили несколько статуй. Пока герои фильмов знаменитого режиссера еще укрыты защитной пленкой, пишет портал V1, публикуя фото из сквера. В начале недели администрация разместила контракт на озеленение сквера Станислава Говорухина. Работы стоимостью более 1,5 миллиона необходимо будет завершить за неделю. С начала этого года санитарная авиация в Волгоградской области совершила 211 вылетов. В больнице по воздуху эвакуировали больше 200 человек. Об этом пишут городские вести со ссылкой на облздрав. Чаще всего забирать пострадавших вертолетом приходилось из Михайловки, Урюпинска и Суровикино. Всех пациентов на лечение ждали в больницах Волгограда. Основными причинами для вызова санавиации были травмы, которые получены в дорожных авариях. Также срочной перегоспитализации требовали и пациенты с инсультами. В районе Фетхи в Турции сегодня загорелся туристический катер. По данным СМИ, судно перевозило 115 человек. После начала возгорания все пассажиры надели спасательные жилеты и выпрыгнули с катера в море. Идет спасательная операция. В Российском союзе туриндустрии при этом сообщили РБК, что связались с крупными туроператорами, которые работают с этим турецким направлением. Они не подтвердили нахождение организованных туристов на борту горевшего судна. Росстандарт закрепил в ГОСТе требования к красной икре первого и второго сортов. Зернистая икра должна выпускаться в металлических или стеклянных банках. Среди других требований – однородность цвета и отсутствие пленок на продукте. Наличие посторонних примесей не допускается, сказано в документе. ГОСТ на красную икру должен вступить в силу, начиная с 1 июня 2027 года. Официальный доллар на завтра 83,81, евро 96,75.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 16 градусов, а днем 21-23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Майли Сайрус. Кстати, она не только поет, но еще и снимается в кино. Например, ее можно увидеть в фильме Тима Бёртона «Крупная рыба». А, кстати, интересный режиссер. Дальше у нас с вами Алексей Гоман. Послушаем «Луч солнца золотого».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть «Паганаж». Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
6: Я больше не могу без окон.
7: Спокойно. У Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 20 августа.
8: 43-55-13.
9: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-63-07. 8-927-060-63-07.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44. Радио.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Песня «Халивидин» со «Изи» для приятного вечера четверга. А впереди у нас с вами еще много приятного. Например, послушаем Энрике Иглесиаса скоро. До этого хит «Killing Me Softly».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
4: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
5: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
9: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

Радио «Спутник» 105.1 FM. You can't touch this.

0: Радио «Спутник». Новая музыка и золотые хиты. 105.1 FM.
1: Мы с вами остановились всего в одном шаге от золотой коллекции. В ней Soul Asylum, Runaway Train, также Three Doors Down. А в начале золотой коллекции песни «Тост за тебя» от Ва Джо Дассена.
2: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: по-моему, отличная песня из нулевых. Here Without You, Three Doors Down, а в нашей с вами золотой коллекции. Далее Raymond Tonight. До этого расскажу о погоде на последний рабочий. А чуть раньше у нас с вами еще музыка, понятная без слов. Послушаем композицию Ванессы Мэй.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 106.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: В магазинах «Кассандра» цены ниже, чем на маркетплейсах. В наличии учебная литература, рабочие тетради, пособия, канцтовары. При покупке от 15 тысяч рублей доставка по городу бесплатна. Рабоче-Крестьянская, 31, Козловская, 60А.
2: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
3: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
2: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
3: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».
7: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
8: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Россия и Украина в четверг провели обмен гражданскими лицами. Как пишет ТАСС со ссылкой на агентство Белта, на территорию России проследовали 8 человек, а на Украину 7. Гуманитарный обмен состоялся в пункте пропуска Новая Гута на белорусско-украинской границе. В сопровождении миссии сотрудники Международного комитета Красного Креста на погранпереходе также дежурили экипажи скорой, приехавшие с белорусской стороны. Днем в четверг Россия и Украина провели также обмен телами погибших. Волгограду и области пообещали солнечные и теплые выходные. Жара окончательно отступила из региона, благодаря чему в ближайшие трое суток днем будет от плюс 24 до плюс 26 градусов. Осадков в предварительных прогнозах интернет-ресурсов нет вплоть до середины следующей недели. Несмотря на благоприятные прогнозы, экстренные службы продолжают предупреждать Волгоградскую область о рисках природных пожаров. Сегодня и завтра чрезвычайная пожароопасность ожидается в отдельных центральных и юго-восточных районах региона. В Дзержинском районе стартовали работы по реконструкции трамвайного переезда. С утра движение сузили со стороны улицы Землячки. Эта схема движения будет действовать вплоть до утра воскресенья. За время реконструкции здесь снимут старые рельсы, уложат новое основание, а новое трамвайное полотно должно оказаться вровень с асфальтом. Второй этап работ пройдет на следующей неделе, начиная с 19 августа. Объехать ремонты водители могут по проспекту Маршала Жукова, бульвару 30-летия Победы и улицы Симонова, пишут новости Волгограда. Российские танцоры возвращаются на международный паркет. Всемирная федерация танцевального спорта сняла ограничения с россиян, сообщила пресс-служба Всемирной федерации танцевального спорта. Решение коснется тех, кто занимается спортивными бальными танцами. В июле Международный олимпийский комитет восстановил статус Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям пересмотреть ограничительные меры в отношении российских атлетов. В том числе это касается и командных дисциплин. Николь Кидман рассказала о разводе с Китом Урбаном, британскому Vogue. Расставание после 19 лет брака актриса назвала неожиданным. «У меня было другое представление о том, какой будет моя жизнь, но теперь она такая. Ты строишь планы, представляешь, как все должно быть, а потом приходится подстраиваться», заявила Кидман изданию. Как пишет Vogue, на развод подала сама актриса, а в качестве причины указала непримиримые противоречия. Пара договорилась о совместной опеке над детьми и отсутствии алиментов. Официальный доллар на завтра 83.81, евро 96.75.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор – государственное унитарное предприятие «Волгофарм», региональная сеть «Аптек» и «Оптик». Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 16 градусов, а днем 21-23.
0: Реклама. В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: «Ах, эти глаза напротив». Песня называется «In Your Eyes». Это была Кэйли Миноук. Далее у нас с вами Валерия, «Маленький принц». Но прежде еще послушаем «Минуту драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Легендарный автомобильный бренд «Руссо Балт» возвращается. В начале прошлого века эти машины обслуживали императорский двор Николая II и побеждали на ралли в Монте-Карло. После революции производство было остановлено, и вот теперь пермская машиностроительная компания выкупила права на историческое имя, чтобы выпускать под ним современные электромобили. На днях было объявлено о разработке электроседана представительского класса. Главная технологическая особенность будущей модели – кузов из нержавеющей стали. В базовой комплектации электромобиль получит два мотора, полный привод и мощность 550 лошадиных сил. Конечно, машины строят на базе китайских технологий. Однако панели кузова из неокрашенной нержавеющей стали будут нарезаться и свариваться непосредственно на уральском производстве. Официальное название седана пока держится в секрете. На рынок новинка должна выйти через год-два после завершения всех испытаний и процедуры сертификации. Также в планах «Руссо Балт» коммерческий электрофургон, который журналисты уже окрестили русским «Сайбертраком», и полноприводный кроссовер. Посмотрим, удастся ли возрожденной марке повторить свой исторический успех.

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Золотые хиты.
1: Через полторы минуты послушаем Сиену Спиро. Песня называется «Die on this hill». Но прежде еще Анна Романова расскажет нам гороскоп уже на последний рабочий. Спонсор астропрогноза ООО «Мой стоматолог», стоматологическая клиника «Мой стоматолог».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, возможны запреты или отказы. Будьте готовы искать альтернативные решения. Тельцы, вам будет сложно действовать независимо. Окружение и происходящие события заденут вас больше, чем хотелось бы. Близнецы, возможны нештатные ситуации и перемены в планах. Сосредоточьтесь на четком выполнении своих обязанностей. Раки, возможны неожиданные события, особенно в дороге. Придется очень быстро адаптироваться к новой реальности. Львы, если хотите, чтобы дело было сделано, кооперируйтесь с другими людьми. В одиночку будет сложно. Девы, важный день. Вы придете к значимым для себя выводам. Возможно, разочарование в людях или отмена планов. Весы, возможно, резкие перемены планов. Будьте готовы к отменам или временным неудачам. Скорпионы. День признания ошибок. Исправить их прямо сейчас будет невозможно, так что придется побыть в печали. Стрельцы. Ваши возможности будут ограничены. Для новых начинаний пока не все готово. Козероги. Не стоит ориентироваться на других. Работайте в своем режиме, со своей скоростью. Водолеи. День подходит для включения в дела других, но не для собственной инициативы. В одиночку велик риск ошибок и нехватки сил. Рыбы. Возможны первые шаги в новом перспективном направлении. Хотя, скорее всего, скорость продвижения будет ниже той, что вам хотелось бы.
0: Реклама.
5: По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов на лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Спутник».
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: Радио «Спутник».

0: Золотая коллекция «Радио Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «Специализированный застройщик Зодчий ЖК «Карамель».
2: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS-7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 16 градусов, а днем 21-23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: мир.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: наших сердцах соедини.
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 16 градусов, а днем 21-23.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Вам желаю приятного отдыха, после работы хорошего настроения. А прямо сейчас еще Анна Романова расскажет нам гороскоп на пятницу. Послушаем. Спонсор астропрогноза ООО «Мой стоматолог», стоматологическая клиника «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, возможны запреты или отказы. Будьте готовы искать альтернативные решения. Тельцы, вам будет сложно действовать независимо. Окружение и происходящие события.

0: к отменам или временным неудачам. Скорпионы. День признания ошибок. Исправить их прямо сейчас будет невозможно, так что придется побыть в печали. Стрельцы. Ваши возможности будут ограничены. Для новых начинаний пока не все готово. Козероги. Не стоит ориентироваться на других. Работайте в своем режиме, со своей скоростью. Водолеи. День подходит для включения в дела других, но не для собственной инициативы. В одиночку велик риск ошибок и нехватки сил. Рыбы. Возможны первые шаги в новом перспективном направлении. Хотя, скорее всего, скорость продвижения будет ниже той, что вам хотелось бы.
1: Реклама.
2: Мам, ну когда же к тете Свете?
3: Завтра идем к стоматологу.
2: Ура!
3: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
1: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
5: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до +16 градусов, а днем 21-23.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Романтический вечер.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 16 градусов, а днем 21-23.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

жизнь закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел.

судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».